Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим» радиостанции 5EBI FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала, мы выходим в прямом эфире, и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы услышите в сегодняшней передаче? Мы заглянем в наш календарь и предложим вам очень интересный, мне кажется, материал в рубрике «Наши любимые актеры» и музыку на протяжении всей передачи.

12 октября. Октябрь же наступил, уже роща отряхает. А у нас наоборот, у нас листы на ветвях только раскрываются. И чем этот день интересен? Во-первых, я нашел один международный день. Всемирный день борьбы с артритом. Я, может быть, обижу кого-то, но мне кажется, что большая часть нашей аудитории – это все-таки люди, мои ровесники или старшие, не молодые. И для них артрит, в общем, явление, понятие актуальное. И несколько национальных дней, может быть, даже интернациональный один из них. Сегодня День Колумба, и в странах Америки, и в Испании одно это событие – открытие Америки. Отмечается под разными названиями. В Аргентине – День уважения культурных различий. На Багамских островах – День национальных героев. В Белизе – это маленькое государство Южной Америки – Панамериканский день. В Боливии, Мексике и Чили – просто открытие Америки. Это все название сегодняшнего дня праздника. В Венесуэле – День индейского сопротивления. Вот такое неожиданное название. В Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре и Колумбии – День расы. В самой Испании называется День испанской нации. Вот так, правильно, без раздела на разделение на государство, на расы. В Коста-Рике – День встречи культур. Наверное, самое романтическое название. В Перу и Уругвае – День Америк во множественном числе. И в США – День Колумба. В других, в Испании, кроме того, что день открытия Америки, там еще и день вооруженных сил. В Бразилии день детей, прекрасный праздник. Ну, а в экваториальной Гвинее день независимости, имеется в виду вот Португалии. И нашел пару профессиональных праздников, оба в России, оба типичны для России. День медицинской службы МВД и день кадровой службы МВД. Ну, как я уже вам говорил, в России или менты, или вояки, или чекисты. Там другие не празднуют. А теперь обратимся к событиям, которые произошли в этот день в разное время, с разными людьми, в разных местах. В 322 году до нашей эры, в этот день, знаменитый афинский оратор и политик Демосфен, величие которого признается до сих пор, преследуемый врагами, покончил с собой. В 1492 году, в этот день, экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. И этот день считается официальной датой открытия Америки. В 1609 году в Лондоне впервые в мире была напечатана светская песня «Три слепых мышонка». До этого печатались только церковные песнопения. В США день создания военно-морских США, плюс к Дню Колумба, который начал праздноваться в 1775 году. В 1810 году в этот день состоялся первый Октоберфест, праздник-фестиваль, я думаю, который многие знают здесь, в Австралии. В этот день жители Мюнхена все без разбора были приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Гильденбургской. В 1822 году в этот день Педро I был провозглашен императором Бразильской империи. Бразилия, то есть, получила независимость от Португалии. Педро I стал ее императором. В 1871 году президент США Улисс Грант запретил Ку-клукс-клан и приказал арестовать лидеров этой организации. Но надо сказать, что рядовые ее члены до сих пор прекрасно себя чувствуют в Южных штатах США. В 1899 году Бурские республики, то есть Трансвааль и Республика Оранжевой реки в Южной Африке, объявили войну Англии. Началась Вторая Англобурская война, страшная, кровопролитная, оставившая след в истории. В 1901 году, в этот день, Теодор Рузвельт, тогдашний президент США,
официально присвоил резиденции президента США, существовавшей тогда уже больше 50 лет, название «Белый дом», тот самый, который сейчас разрушает Трамп. В 1905 году в Париже открылась Генеральная конференция Международной федерации аэронавтики. Только-только появился вид транспорта, и уже конференция по нему. Все понимали важность. В 1928 году в этот день состоялось первое выступление созданного при Центральном доме Красной Армии ансамбля красноармейской песни, того самого ансамбля, известного сейчас как ансамбль Александрова. И в 1929 году в этот день в Варшаве состоялась конвенция по унификации правил международных воздушных перевозок. То есть вот воздух, авиация продолжала развиваться. В 1931 году в этот день состоялось открытие и торжественное освящение статуи Спасителя на вершине горы Корковадо, которая статуя считается символом Рио-де-Жанейро. В 1940 году в Москве был открыт концертный зал имени Чайковского. Великолепный зал, я в нем не раз бывал на разных концертах. В 1958 году в газете «Советский патриот» в СССР впервые появился лозунг «Планы партии, планы народа». Этот лозунг впоследствии был на очень многих улицах всех городов СССР. В 1960 году на 15-й ассамблее ООН имел место курьезнейший инцидент с Хрущевым, Никитой Хрущевым, и его ботинком. Стучал он ботинком не по трибуне ООН, а по столу, за которым сидела советская делегация. В 1964 году с космодрома Байконур запущен трехместный космический корабль «Восход-1». Впервые в истории был осуществлен полет многоместного корабля, и тогда же впервые осуществлявшегося без скафандров. Потом выяснилось, что для космонавтов в скафандрах просто не хватило места в корабле. Не хватило бы. В 1971 году на Бродвее прошла премьера рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». «Jesus Christ Superstar». Мое поколение в молодости увлекалось очень этой рок-оперой. В 1984 году произошел страшный взрыв в отеле «Гранд Брайтон». Целью нападения было убийство премьер-министра Маргарет Тэтчер и членов британского кабинета министров. К счастью, премьер-министр не пострадала, а некоторые из членов кабинета были ранены. И в 1999 году, в этот день, в Сараево, столице Боснии, родился 6-миллиардный житель Земли. Вот так. Только-только в Боснии, в частности в Сараево, закончилась кровопролитнейшая гражданская война. И тем не менее, там же родился новый житель Земли. Жизнь всегда победит. И теперь несколько персоналей, то есть вспомним людей, которые в этот день родились. В 1771 году родился Михаил Милорадович, российский генерал, участник войны с Наполеоном, впоследствии градоначальник Петербурга. В 1868 году родился Август Хорх, немецкий конструктор, пионер автомобильной промышленности. Автомобили «Хорх» в Германии, довоенной Германии, были самыми шикарными. В 1875-м родился Алистер Кроули, английский поэт, мистик, наиболее известный идеолог оккультизма и сатанизма. В 1926 году родился в СССР Никита Симоньян, впоследствии футболист, далее тренер, футбольный функционер, первый президент Российской Федерации футбола, олимпийский чемпион. В 1929 году родился великий русский актер Ролан Быков. Актер, режиссер театра и кино, сценарист, педагог. В 1931 году родился Евгений Карелов, еще один советский киносценарист и режиссер. В 1934 году родился Юрий Щербак, советский украинский писатель, ученый, политик и дипломат. Я был лично с ним знаком. Мы в Народном Рухе Украины вместе общались и действовали. В 1935 году родился Лучано Паваротти, итальянский оперный певец-тенор. В 1937 году родился выдающийся политический деятель Степан Хмара, украинский
активист, диссидент, политзаключенный, герой Украины. В 1939 году родился Юрий Васильев, советский российский актер театра и кино, незабываемый Рудик из «Москва слезам не верит». Красивый мужчина. Я с ним тоже был знаком в Москве. Так получилось. В 1960 году родился Алексей Кудрин, российский политик и экономист, председатель Счетной палаты России. В 1968 году родился Хью Дженкман, австралийский кино- и телеактер, певец, продюсер. Я думаю, его лицо известно многим живущим в Австралии, в том числе, ну, в основном, конечно, молодежи. В 1976 году родилась Виктория Исакова, очень хорошая российская актриса театра и кино, известная по многим фильмам, хотя еще довольно молодая. И в 1977 году родилась красотка Жасмин. На самом деле ее имя – это сценическое имя, на самом деле имя Сарра Монахимова. Российская певица, телеведущая, фотомодель. И в 1988 году родилась Паулина Андреева, российская актриса театра и кино. Вот такой актерский день.

И я, конечно, не могу не сказать сегодня о Ролане Антоновиче Быкове, великом актере. Я жил в Москве, и судьба свела меня с несколькими интересными людьми, в частности, я с ним тоже немножко был знаком. Фрагменты из статьи казанской журналистки Диляры Тасбулатовой Ролану Быкову, которого строгий Юрий Нордштейн назвал в числе 10 самых выдающихся актеров мира, 12 октября исполнилось бы 97, то есть сегодня. Но умер он, не дожив до 70, от рака легких, чему виной было неумеренное курение. Для человека такой убойной энергии, как Быков, очень рано. Он еще много чего успел бы сделать. Быков был действительно уникумом. И в его случае это не дежурное восхваление, сирич юбилейные восторги. Столько, сколько он успел сделать за свою жизнь, не под силу и большому, как раньше выражались, коллективу. На свой страх и риск создавал театры, фестивали, сам снимал кино. Причем и в таком трудном жанре, как детское. Пробивался как актер, доказывая, что при его внешности и росте 158 сантиметров тоже можно быть звездой. И таки доказал. Сыграв с равной силой и комические, и трагические роли, ибо у Быкова не могло быть амплуа, дар его был поистине безграничен. То есть Быков в своем роде и был коллективом, в кавычках, человеком-оркестром, настолько разнообразным и одаренным в разных областях, что просто диву даешься. Хотя препон и рогаток на его пути было хоть отбавляй, его, что называется, не хотели. Даже вышло тайное распоряжение не снимать таких, как он и Чурикова, в главных ролях. Да и в положительных и героических тоже. Но с другой стороны, кто не хотел-то? Какая-нибудь Катя, то есть Екатерина Фурцева, девушка из низов, сделавшая ослепительную карьеру в качестве министра культуры. Другие номенклатурные монстры – это само собой. Но ужас в том, что по поводу исполнителя роли Пушкина в пьесе Леонида Зорина мнение недалекой Кати совпало с яростным неприятием московских стариков, не на шутку взбеленившихся при виде Быкова, игравшего на генеральной репетиции «Наше все» так, что плакали известные пушкинисты Татьяна Целовская, Натан Эдельман, Валентин Непомнящий и Илья Файнберг. От счастья плакали, а не со смеху. А уж этим-то палец в рот не клади. Уж они-то ревновали солнце русской поэзии ко всем и вся. Есть версия, что «Проверку на дорогах» – это еще один фильм – тоже держали под спудом персонально из-за Быкова, такого командира партизанского

отряда, смешноватого и глуповатого, хотя он там самый умный, нам не надобно. Ругали его Башмачкина. Да и кого только не ругали. Читать страшно, ей-богу. Другой на его месте, если не спился бы, или, хуже того, удавился, то точно бы сник, потерялся, перестал верить в свое предназначение. Примеров, к сожалению, не есть числа. Недаром Быкова называли королем запрещенных фильмов. Комиссара сложили на полку, где он и пролежал вплоть до перестройки, практически уничтожив этим режиссера Аскольдова, который больше ничего не снял. А заодно и великую роль Быкова-магазинника, маленького большого человека эпохи Гражданской войны и еврейских погромов. Андрея Рублева, еще один фильм, где он гениально сыграл скомороха, порой импровизируя и настаивая на своем, яростно споря с самим Тарковским, которому лучше было бы не возражать, себе дороже. Пустили третьим экраном. Это когда сеансы идут в 9 утра в будние дни и только на окраинах Москвы и больших городов. Чучело, его режиссерскую работу, обвинили в клевете на советскую школу. Ну и так далее. Ролан Антонович, однако, не унимался. Чем сложнее было одолеть препятствие, тем азартнее он становился. Не всегда, к сожалению. Запрет «Медной бабушки» того самого спектакля по пьесе Леонида Зорина ударил по нему всерьез. Пушкинист Валентин Непомнящий вспоминал, цитата, «По лицу Татьяны Григорьевны, изучавшей Пушкина полвека, лились слезы. 70-летний Илья Львович был порой похож на мальчика, наблюдавшего канатоходца. В глазах Натана сияло счастье узнавания, а у меня, наверное, лицо было просто дурацкое, не склонное к мистическому фантазированию и визионерству, тем не менее почти физически ощущался в каком-то другом пространстве. Так летают во сне». Потом сон закончился, зрители быстро удалили. В небольшой комнате собрались вместе с руководством театра, представителем министерства, автором, режиссером и специалистами, ведущие артисты МХАТа. И началось обсуждение. Две мощные армады, страшные движущиеся скалы, что раздавливают корабли в проливе, устремились с разных сторон на бабочку. С одной стороны, чиновник министерский, оснащенный государственным пониманием искусства театра и значения Пушкина, дробил и плющил превосходную пьесу, как идейно чуждое сочинение. С другой ринулись на Ролана, он маялся где-то за стенами, с восхитительной пламенной страстью и глубокой искренней убежденностью, словно комсомольцы, беспокойные сердца артисты театра, овеянные бессмертной славой. Недосягаемые, обожаемые великие старики МХАТа. Они уничтожали, они топтали артиста беспощадно, без тени сомнения в своей правоте и с явственно ощутимым удовольствием, даже с торжеством, повелительно пресекая робкие возражения, явственно ощутимым более молодых. Они разоблачали не мхатовскую манеру игры Быкова, издевались над его внешностью и ростом. Они утверждали, что Пушкина может играть только Олег Стриженов. Артист изумительный, но не для этой роли. Но Быков все это выдержал –

Да, воистину СССР был страной заборов, на путях всего яркого и талантливого. Но все-таки таланты были и остались в нашей памяти. И на этом наша передача подошла к концу. Пела для вас «Машина времени», а вы выдержитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. Берегите себя. До встречи!